try to translate it in your language, alright? Here we go. Я visión, еще живу для завтра. Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг. Наше будущее.